0: писать сказку перед тем, как мы ляжем спать?
1: Не знаю, солнышко, уже поздновато.
0: Пожалуйста.
1: Хорошо, солнышко, но после этого сразу спать. Какую сказку бы вы хотели услышать?
0: Мы хотим услышать сказку, где добрый мужчина становится злым.
1: А что это за сказка?